0: Ша, ша, ша.
1: Мои Ли, мои Григори, унди плекасма? Или ту жака?
2: Бини, мама.
1: Григори, ту фака тромпета?
2: Бини, мама.
1: Шо трек латоба, бай?